Космос був, а хто еленіт ленцін, Өзел мауинуттан син, Өзел мауинуттан син, Ех магатки юба, тайз музыка туба, Өзел мауинуттан син.